0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
0: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Алексе. На что намекают эти ребята? Ну, конечно, во-первых, лето продолжается, а во-вторых, пятница сегодня, да, 7 августа, очень красиво все совпадает. Мадонна, пятница, Мартин Гаррикс. Да, мы уже репетируем, как мы будем отрываться на танцполе этим вечером. Танцпол, кстати, может быть вполне даже воображаемым, если нереальным, да, если вы будете в машине мчать куда-то на дачу из города, тоже считается, можно и там танцевать иногда в пробках, это дело необходимое, да, любимое, необходимое. Через пару минут Alan Walker, Broken Strings, будет также Madcon, Begging You, а еще впереди Another 54 Ultra, Talk to You. Меня зовут Макс Филин, всем классной пятницы вместе с Европой Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
14: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: самых классных хитов этой планеты. Впереди яркий хит этого лета от DJ Gorgeous, Jason Derulo и Melody, Michiko. Будет также French Montana и Max B, Ever Since You Left Me. И чуть раньше с нами Nathan Goshen, и через пару минут они Tokyo Hotel и California Nights.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
8: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер 1.

0: кто-то заблудился в датах. The Second Voice у нас впереди, Let Me Be, также встретим команду Jonas Brothers, Sucker, а еще классный норвежский дуэт The Pause и их Magnetic впереди.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер

0: Реклама.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
12: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
13: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
13: И на вкусняшки хватило.
15: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.

Magnetic, норвежский дуэт The Bows. Прямо сейчас, этим утром, на радиостанции номер один в России. Полагаю, вполне, что это лучшее, что могло случиться с нами в музыке этим летом. Но вы можете думать, кстати, по-другому. Совершенно, абсолютно. Мы к этому открыты. На сайте europoplus.ru вы можете активно голосовать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Только вы решаете, выбираете, кто они 40 главных хитов недели. Сегодня пятница, значит, время пришло. В 14:00 по Москве будет он, Алекс Манулов, и расскажет нам, кто они 40 главных хитов этого промежутка этой недели по вашей версии. Пока успевайте голосовать на сайте europoplus.ru. Мы же сейчас двинем дальше. Впереди Frey Riding's Weekends, а еще Tame Impala и Дженни Дракула, номер один на прошлой неделе.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: здесь на Европе Плюс. Я Макс Филин. Вернусь завтра, в субботу. Да.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
16: Привет, я Дэвид Гетта.
15: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
17: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
15: Эти хиты выбираешь ты.
18: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
19: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
15: Это более 2.5 миллионов друзей.
19: Плейлисты Европа Плюс.
15: Новинки.
19: Видео со звездами.
15: Гороскоп.
19: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
20: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
21: Подпишем.
22: Это Антон Камолов, Артур
23: и Саша.
22: Если мы что-то не договорили в эфире,
23: можем
22: договорить здесь.
24: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
15: Радио номер 1 в России ВКонтакте. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 6 утра.

0: Да, в столице уже 6.19, мы плавно просыпаемся и двигаемся вперед. Только что KDDK с треком «Бамбалейла» специально для тебя. Что нас ждет впереди? В нашем плейлисте сегодня обязательно «Анна Боулин», «Teardrop», также «Маранди», «Helen Save Me», «Temper City» ожидается на горизонте, «Self-Aware» в твоих динамиках. Никуда не уходи, идем дальше.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Реклама.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже 0+.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

0: Да, есть определенные люди в жизни, рядом с которыми время замедляется. У меня в школе был один такой старшеклассник. Мимо проходил, требовал постоянно конфеты, булочки, все, что я себе покупал. Вот я его, когда видел в коридоре, у меня время замедлялось. Я думал, так, надо обойти этого человека. Градусы здесь на радио номер 1 в России, 6:35 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся дальше. GP Cooper нас ожидает, She's on my mind, и также Right. Послушаем Clank Russell.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Архитектор.
8: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
9: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: А что там, 10 минут осталось, и уже подарки, новости, все впереди. Боб Синклар, также на фите. В финале этого часа Nickelback. Послушаем «If Today Was Your Last Day» сразу после «Golden Hunter X».
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
3: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ». ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
11: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
15: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
16: europaplus.ru.
17: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
16: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
17: Заходи на сайт europaplus.ru
18: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
16: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
17: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
18: 12+.

0: Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Трамп запретил родильный туризм. Несколько школьных предметов в России изменятся до неузнаваемости. И Колобок установил новый рекорд. Далее подробности. Родить в Америке больше не получится. Президент США Дональд Трамп официально запретил так называемый родильный туризм. Это ситуация, при которой иностранцы едут в США для того, чтобы родить там ребенка. Главная цель – автоматическое получение гражданства. По словам Трампа, сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства детям, родившимся в США. По его словам, это стало большим бизнесом, который теперь под запретом. Американский президент при этом не уточнил, как именно будет действовать подписанный указ. Математика, химия, биология и физика в российских школах изменятся до неузнаваемости. Эти предметы в 10-11 классах станут более прикладными. В Минпросвещении рассказали, что изменения ожидаются после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта. Случится это 1 сентября 2027 года. В ведомстве добавили, что в список метапредметных результатов для школьников включат также навыки работы с искусственным интеллектом. Дети смогут строить и обучать нейросети, реализовывать этапы машинного обучения, а также рассматривать переобучение ИИ-агентов на базе больших языковых моделей. В Госдуме предложили ввести предупреждающую маркировку для продуктов и напитков с высоким содержанием сахара. Соответствующее обращение депутатов уже направлено в Роспотребнадзор. Речь идет о маркировке упакованной пищевой продукции, включая безалкогольные напитки. По мнению парламентариев, пороговые значения следует устанавливать отдельно для твердых и жидких продуктов на основе санитарно-гигиенической оценки. «Колобок» установил новый рекорд. Сказочный фильм под названием «Последний богатырь Колобок» заработал в день премьеры 53 миллиона 700 тысяч рублей. Это самая большая сумма среди всех летних релизов 26 года. При этом общие сборы лент превысили 66 миллионов. Для сравнения, третья часть франшизы «Холоп» заработала в первый день проката 43 миллиона рублей, а сиквел комедии «На деревню дедушки» чуть больше 24 миллионов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 41 копейку. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Прекрасное утро всем-всем-всем, да, летнее У на Европе Плюс. Меня зовут Миш Зайцев, кофе уже заварили, подарочки уже приготовили, хиты уже на низком старте. Сегодня день холостяка отмечается, только что я посмотрел в интернете, и, знаете, у этого статуса есть один огромный плюс. Никто не спрашивает, вот, где ты, куда ты ходил, что так поздно пришел. Можно вот спокойно взять пиццу себе, заказать в 11 вечера, 3 серии подряд посмотреть любимого сериала, уснуть по диагонали кровати, да, но вот и есть минусы тоже. Если что-то где-то упало в соседней комнате, то ты единственный подозреваемый, да, и начинаешь пугаться, может быть, кто-то проник в квартиру, да. Так что сегодня поздравляем всех, кто пока в свободном плавании. А если вы в отношениях, не переживайте, у вас тоже есть праздник, просто он называется «Сегодня снова выбираем фильм 2 часа». Но хочется сказать, что ситуация рано или поздно исправится. Я не знаю, к лучшему это или нет. Все мы встретим своего человека. Я пока расскажу тебе, что будет в плейлисте в нашем этим утром. Может быть, кстати, это и сегодня произойдет, да? Кто знает. Никогда не узнаешь, что судьба тебе приготовила. Ну, звезды нам подскажут в гороскопе. Он случится, кстати, в этом часе совсем скоро. А пока до этого Эйв, Meet Me in the Dark, также Медуза и Генри Камамел, Don't Wanna Go Home, Шон Мендес тоже ожидается вместе с Камилой Кабельо. Ну, а прямо сейчас Алифар Бен, Рейни Миллер, Body Talk в летнему на Европе+.

0: встает,
1: у того железная воля.
2: В летнем УЛ на Европе Плюс.
1: И такой график неприкольный, когда приходится рано вставать. Хотя я люблю утро, я люблю рано вставать, я люблю летнее УЛ на Европе Плюс, я люблю игру на повышение, которая в третьем часе у нас состоится. И прямо сейчас объявлю цифру заветную, выше которой прыгать нельзя, выше которой называть нельзя, иначе потеряешь все денежки. Наш спонсор Озонбанк дарит 10 тысяч рублей, плюс ячейки с финансами, которые можно унести с собой. Все это случится совсем скоро, и прямо сейчас называю подсказку. Запоминай, записывай. Сумма заветная, выше которой идти не рекомендуется, 2890 рублей. Как только откроется ячейка с этой суммой, 2890 рублей, следующую ячейку открывать не стоит, иначе все деньги исчезнут. Вот такие дела. Мы двигаемся вперед. У нас впереди беспроводные наушники. Да, в игре «Лето Микс». До этого еще гороскоп, до этого еще хиты. В общем, будет жарко. Да, кто у нас ожидает? «Forest Movement», Джастин Бибер на фите, «Live My Life», также «Ave», «Meet Me in the Dark», «Медуза» и «Генри», «Камемил», до этого «Don't Wanna Go Home» в летнем УЛ на Европе Плюс прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Пятница же, как же иначе? I'm gonna live my life. Да, буду жить эту жизнь на полную катушку. Джастин Бибер, Far East Movement на радио номер один в России. 7:20 уже в Москве. Мы летим вперед в летнему на Европе Плюс. Совсем скоро гороскоп. До этого Доминик Файк, Baby Doll. И Рэй успеем послушать Where is my husband?
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
13: И на вкусняшки хватило.
15: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
16: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20 66 66. 20 66 66.

Послушаем советы вселенной прямо здесь, прямо сейчас. Да, что же нам говорят звезды? Итак, овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач, экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив – ваше меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу, так что вперед. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советует вселенная. Впереди Летомикс, сразу после Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre и Гаулин успеем послушать Moonlight.

0: Красотка Мадонна Бизар здесь на радио номер один в России. Самое время прямо сейчас взболтать, не смешивая. Лето Микс, начинаем.
1: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
0: Итак, концентрация на высшем уровне. Я сейчас произношу факт про одну певицу. Узнаешь ее, сразу набирай 495-745-6565. Дозванивайся, говори мне, о ком идет речь, и забирай беспроводные наушники. Это певица, соавтор песни «The Monster» для Эминема и Рианны. Да, вот такую вот коллаборацию она поддержала и написала часть текста. Ее главный мировой хит последних лет «I'm Blue». Совместная работа вместе с Дэвидом Геттой. О ком идет речь? 495-745-6565. Жду звонка.
2: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Архитектор.
2: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
11: Билеты в продаже. 0+.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Это микс в летнем на Европе плюс.
1: Да, у нас тут завалялись беспроводные наушники. Возможно, их Сергей сегодня заберет. Сереж, привет.
2: Добрый день.
1: Ну, рассказывай, как поживаешь? Как дела?
2: Все отлично.
1: Угу, отлично. А почему отлично?
2: Да, до Европы дозвонился.
1: Дозвонился до Европы плюс, и дела отлично. Ну, я согласен. Вот так оно и происходит, действительно. Сегодня у нас что? 7 августа. Угу, угу. Ну и какие планы у тебя на оставшуюся часть лета? Рассказывай, что будешь делать?
2: На оставшую часть лета я в отпуск выхожу.
1: Ой, замечательно.
2: Еду на природу.
1: Ой, хорошо. Красота, красота. Природа. На природу нужно ездить хотя бы для восполнения вот этой энергии, которую мы тратим во всех этих мегаполисах, да, во всех этих непонятных рабочих местах, да. Вот природа, природа — это здорово. Я последний раз ездил на природу, не так давно. Кстати, все хорошо. А я-то думаю, что я такой бодрый в 7:42 утра? Ну вот почему, природа помогает. Сереж, ну хорошо. Наушники сейчас будем пытаться тебе подарить, только тебе нужно сыграть в лето микс и одержать победу. Ты готов?
2: Да, готов.
1: Окей, alright. Факт, я повторяю, он уже был озвучен. Вот такой факт. Это певица. Она соавтор песни «The Monster» для Эминема и Рианны. Да, такая культовое произведение искусства, я бы сказал. И ее главный мировой хит последних лет. Это трек под названием «I'm Blue». Хит последних лет. Это трек под названием «I'm Blue» вместе с Дэвидом.

0: Это может быть Тейт Макрей. Вариант 2. Возможно, это Билли Айлиш. Вариант 3. Может быть, это Биби Рекса. Кто из них? Тейт Макрей, Билли Айлиш, Биби Рекса.
1: Ну, я думаю, это однозначно Биби Рекса.
0: Биби Рекса, однозначно. Ничего себе. Ничего себе. Так уверен. Сначала так сомневался, а прямо сейчас так, конечно. Абсолютно верно. Абсолютно верно, Серег. Ну, поздравляю.
1: Отлично.
0: Беспроводные наушники в твоих руках. Вот видишь как, день действительно хороший. С утра дозвонился уже и подарок забрал, и отпуск впереди. С ума сойти. Эти аплодисменты для тебя.
1: Спасибо большое. Очень рад, очень счастлив.
0: Замечательно. Ну, шикарного отпуска тебе желаем. До встречи на радио номер один в России. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Тима Белорусских уже вот-вот уже ожидает нас с треком «Мысли» сразу после Гарри Стайлза «As It Was» в летнему на Европе+.

0: Дима Белорусских с очень атмосферной работой под названием «Мысли» здесь, в летнему, на Европе+. Плюс 7.50 уже в столице. Какие мысли на эту минуту? Что, ну, мысли просты. Впереди подарки. Впереди, на самом деле, не только свет светофора, много всего яркого. Да, G5, Find a Way, в финале этого часа. Спортскар тоже, Тейт Макрей. Обязательно ждем, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
8: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». А у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2.5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Jeep Life Find a Way. Да, мы найдем путь к подаркам, мы найдем путь к новостям и к хитам, конечно же, в следующем часе. Летим в летнюю на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Найт. Твой музыкальный вайб.

0: 8 утра на московских. А вот и Павел Бесенин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. РЖД объявили об открытии Великого чайного пути. И россияне рассказали, что может заставить их отказаться от увольнения. Далее подробности. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. Новый порядок рассылки уведомлений заработает с 1 сентября. Новые правила будут действовать для собственников квартир с подтвержденной учетной записью на портале, которые не выразили отказа от получения электронных документов. То есть переход на электронные квитанции будет полностью добровольным. Напомню, в июле президент России подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за ЖКУ через личный кабинет на портале госуслуг. Новую схему начали использовать телефонные мошенники. В МВД предупреждают о том, что цифровые преступники начали рассылать россиянам поддельные СМС-сообщения якобы о зачислении денег на счет, а затем они просят жертву вернуть их. Получается, что граждане добровольно расстаются уже со своими собственными деньгами. Кроме того, мошенники могут таким образом похищать персональные банковские данные, затем использовать их в других преступлениях. Банки напоминают о том, что настоящий возврат ошибочных переводов происходит только через кредитную контору. Будьте бдительны. Новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь» подготовили в РЖД. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу и имеет протяженность более 5 500 километров. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Проект поддержали уже 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. Благодаря проекту туристы из Китая смогут больше узнать об истории, природе и культуре России. Большинство россиян готовы отказаться от увольнения по собственному желанию, если им повысят зарплату. Вторая по популярности причина – изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива. Люди также готовы отказаться от увольнения, если на текущем месте работы снизится нагрузка, улучшатся условия труда или если они получат карьерный рост. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 41 копейка. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8.03. Всем отличного дня.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

8.04, столица. Доброе утро всем, кто проснулся. А в особенности всем игроманам, потому что новость интересная. Новый трейлер GTA 6 и расширенный геймплей покажут в конце августа, а точнее 27 числа. Увидим, как играется в эту игру, что там за движок, да, и ну, может быть, еще что-нибудь, я не знаю. Особо не распространяются пока разработчики, что будет показано, но вот расширенный геймплей. Посмотрим. Честно говоря, я не супер фанат GTA, но игра как будто бы культовая, поэтому дождемся 27 августа. Ну, а хиты будут уже совсем скоро, и подарки тоже ждать 27 августа не придется. Алекс Уоррен в начале этого часа нас порадует Fever Dream, также Эрис Лука, Нарбаурас и Swim, BTS уже сейчас в летнем на Европе+. Сделай громче, летим вперед.

0: Кто тратит все кофейные запасы семьи?
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Второй час летнего УУ – это час для путешествий. Совсем скоро у нас состоится игра «Кто куда?». Немного попутешествуем, пообщаемся. Твоя задача будет лишь дозвониться, сыграть, одержать победу и забрать беспроводную колонку. Да. Ну а пока впереди гороскопы-хиты. Диджей Гоша появится с Джейсон Дерулой и Мелоди Мичико. Также Амами Пьячи ждем. Альфа и Мину Чао. Сразу после Алекс Уоррена. Fever Dream прямо сейчас в летнем УУ на Европе+. Делай это утро громче. Вместе с нами.

0: Суперская танцевальная работа Мичико от Джейсон Дерула и диджея Гожи. Сегодня, 7 августа, отмечается День профессионального оратора, Professional Speakers Day. И я вот подумал о том, что в жизни каждому из нас временами приходится брать на себя роль профессионального оратора. И это начинается с самого детства. Например, когда нужно отпроситься у мамы на ночевку к друзьям. Да, ну а кто ты? Кто ты, как не профессиональный оратор, когда говоришь: «Мам, ну а как же наша дружба, она же распадется, ну что же, нужно сохранять дружескую связь с самого детства». Или когда ты студент, да, пытаешься там убедить преподавателя, что ты знаешь произведение, которое ты совершенно не открывал, успел взглянуть на краткое содержание 10 минут назад. Ты кто ты, как непрофессиональный оратор? Доводы, факты, аргументы, все присутствует, так что все мы, по сути, отмечаем этот праздник. 12 Брос и Дэнни впереди, In My Heart сразу после Stay, Леони и Калум Скотт в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
6: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило!
7: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

Совета Вселенной. Прямо сейчас для вас узнаем, что звезды нам говорят, как прожить эту пятницу. Гороскоп в летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач. Экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив в ваше меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби, это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится, она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное, сегодня это вам по плечу. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советуют звезды нам на эту пятницу. Впереди больше хитов, больше музыки. Кто куда состоится уже совсем скоро. Сразу после моей Мишель на Малиновой Луне и Дамиана Дэвид тоже Next Summer в летнему прямо сейчас.

0: Прятки продолжаются, только уже не с моей Мишель, да, на малиновой луне, только что в летнем на Европе Плюс, а уже со мной. Ну, как прятки, да? Я-то от тебя прятаться не буду. 495-745-6565, тебе нужно просто набрать номер, и уже будем играть в кто куда. Попутешествуем, пообщаемся, и, возможно, беспроводная колонка окажется сегодня у тебя в руках. 495-745-6565, жду звонка прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядке получения уточняйте у продавцов.
13: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Европа плюс. Летнее у. Кто куда?
1: Итак, беспроводная колонка уже ждет своего счастливчика. Возможно, это будет Алексей. Леш, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, приветствую. Я безумно рад, что дозвонился.
1: Утро
2: сегодня солнечное, яркое.
1: Это правда.
2: Тебе шикарная погода, поэтому я надеюсь, колонка
1: будет у тебя.
2: Ко мне.
1: Да, ну слушай, я тоже надеюсь. Посмотрим, посмотрим. Но перед этим разреши тебе спросить. Ты, может быть, бывал когда-нибудь в Якутии?
2: Нет, не был, но я, как бы, у меня есть большое желание по всей России прокатиться на машине до Дальнего Востока.
1: Замечательно, замечательно. Это...
2: Надеюсь, колонка не в Якутии.
1: Нет, колонки здесь у нас, но вопрос нас сегодня связан с Якутией. Мы отправляемся туда, собственно, именно туда, в национальный парк Кыталык. Он создан в 2019 году. И основная цель создания национального парка – это, внимание, что это? Это основная цель – это сохранение восточно-сибирской популяции стерха, белого журавля, внесенного в Международную Красную Книгу. Или же основная цель этого национального парка – это сохранение антилопы дзерен. Какой правильный вариант?
2: Первый вариант.
1: Итак, национальный парк Кыталык. Основная цель создания его – это сохранение восточно-сибирской популяции стерха. Белый журавль, так называется стерх. Он внесен в Красную книгу международную. Или сохранение антилопы дзерен.
2: А у нас антилопы разве водятся в России?
1: Слушай, я не знаю. Вот я не знаю. Может быть, пробегали. Склоняешься к первому.
2: Журавль, я думаю.
1: Я понял. По Москве антилоп не встречал.
2: Хорошо,
1: ладно. Слушай, ну, я тебе так скажу. Это абсолютно правильный ответ, конечно. Да. Вот все-таки колонка приедет к тебе, на самом деле, ну, действительно, я помню свой...

Книга с грустным сюжетом. Я не знаю, если уж и говорить о том, какая Айова книга, то это точно книга не с грустным сюжетом, с самым ярким, самым интересным. Трек «Мы» здесь на радио номер один в России. В финале этого часа Эрик Приц появится. Proper Education сразу после Набу и Муни. Slow down. Делай громче. Летим вперед.

0: for Education, Эрик Фриц на радио номер один в России. Впереди больше хитов, подарков, новостей. Все для тебя. Летим в следующий час летнего Уны Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequin. Buckles on the jacket, it's a leak shit.
1: Европа плюс точка ру. Больше хитов, больше музыки. 12 плюс.

0: 9 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. ЕГЭ снова захотели отменить. Кластер по огранке алмазов появится в России. И небывалая жара идет на Москву. Далее подробности. ЕГЭ снова захотели отменить. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Нина Останина. Она предлагает заменить ЕГЭ на государственную итоговую аттестацию. В пояснительной записке отмечается, что успешно сдавшие ЕГЭ выпускники сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны победителей и призеров Олимпиад. Кроме того, действующая модель итоговой аттестации во многих случаях ориентирует образовательный процесс преимущественно на подготовку к экзамену, а не на системное освоение школьной программы. В результате снижается роль аналитического мышления, обучение нередко приобретает характер подготовки к выполнению типовых экзаменационных заданий. Кластер по огранке алмазов появится в России. Он расположится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ о создании объекта подписал президент России Владимир Путин. Участниками кластера станут физические и юридические лица, включенные в реестр, попасть в который можно будет по заключению внешнеэкономического объединения «Алмаз-ювелир-экспорт». Критерии и порядок включения в список поручено определить Минфину. Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа прошлого года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян. Такие данные приводит соцфонд. Электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Оранжевый уровень погодной опасности продолжает действовать в Москве и области. Гидрометцентр сообщает, что сегодня в Москве снова будет рекордная жара. Также обещают ливни с грозой и градом. Столбики термометров в столице могут подняться до отметки в плюс 34 градуса. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 745 миллиметров. Врачи напоминают, что в такую погоду лучше по возможности остаться дома. Также следует пить больше воды и избегать прямых солнечных лучей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 81 рубль 41 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 94 рубля и 6 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9.03. Всем отличного дня.

Продолжаем летнее ум Европа Плюс. Да, всем, кто проснулся, большой привет. Шикарное доброе утро. Ушки на макушке. Да, ушастые медузы помогут следить за чистотой морей. Вот такая прекрасная, чудесная, замечательная новость. Ученые создали доступный и недорогой инструмент для раннего обнаружения загрязнителей в морской воде. Это система, которая анализирует, насколько часто сокращается тело ушастых медуз или аурелий при плавании. Частота таких сокращений зависит от химического состава воды, поэтому по ней можно с точностью до 100% выявить посторонние вещества, например, нефтепродукты. Вот как замечательно. Теперь ушастые медузы, получается, тоже будут причастны к помощи и очистке наших морей и океанов. Вот такие новости я люблю. Хиты на Европе Плюс впереди. Дебауза появится уже совсем скоро. Магнетик. Также Тедди Суимс, ожидаемый Кунг Стапилус, Лондон ранее, остальных Galaxy прямо сейчас в летнем. Летнее.

Он все знает. Это мистер Know It All, Тедди Свимс. Да, он, наверное, даже знает, куда нужно идти за лучшим августовским плейлистом. Я говорю о летнем вайбе. Летний вайб. Да, по будням с 8 до 10 специально для тебя собираем самые горячие, самые свежие, самые летние треки. И прямо сейчас небольшой тизер оттуда. Magnetic, The Bossa. Делай громче, лето в твоих динамиках.

0: музыка иногда работает как лучший друг. Talk to you, Anotar, 54 Ultra. Вот поговорил, послушал, и все, и настроение улучшилось, и уже вроде как готов вершить великие дела, готов встречать эту пятницу вместе. В летнем на Европе Плюс, например, да. 9.19 уже в столице, мы летим вперед. Есть и Бриана Грей, совсем скоро Beautiful Places, сразу после Sorry, I'm Here for Someone Else. Бенсон Бун появится уже вот-вот.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило!
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

Поговорим о советах вселенной на эту пятницу. Гороскоп летнему на Европе Плюс. Погнали. Овны, за короткий промежуток времени вы сделаете огромную часть работы. Тельцы, появится шанс стать главным героем романтического сюжета. Близнецы, не зацикливайтесь на привычных подходах к решению задач. Экспериментируйте. Раки, море возможностей и океан перспектив в вашем меню на сегодня. Львы, уделите время любимому хобби. Это поможет расслабиться. Девы, не стоит озвучивать претензии, прежде чем вы будете уверены в вине собеседника. Весы, сегодня вы образец для подражания. Они и всеобщий любимец. Скорпионы, не бойтесь, что белая полоса скоро закончится. Она очень длинная. Стрельцы, пытайтесь объять необъятное. Сегодня это вам по плечу. Козероги, кто-то будет пытаться вывести вас из себя, а вы не выходите. Водолеи, в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Рыбы, поднять настроение помогут физические нагрузки. Вот что советуют звезды на этот день. Впереди игра на повышение. Сразу после KDDK, Бамба Лейла и You Know You Like It, DJ Snake и Джордж прямо сейчас в летнем на Европе+.

0: Кэдди-Дикей, Мама-Лайо на радио номер один в России. Совсем скоро у нас долгожданная игра на повышение, в которой ты можешь выиграть неплохую сумму денег, а также получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Набирай 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем.
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже 0+.
11: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
12: Достаточно знать адрес надежного производителя.
13: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: решение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Настало время прогуляться по нашему денежному хранилищу. Это мы будем делать вместе с Эдуардом. Привет.
3: Привет, привет.
2: И здесь шикарно. Ну рассказывай, как дела, как настроение, как начался август?
3: Да? Все отлично, пятница, завтра выходной. Все хорошо, погода прекрасная.
2: Красота. Какие планы на выходной? Что будем делать?
3: Шашлычок.
2: Ой. Хорошо, я понял. Ну, замечательно. Банька. Шикарно, шикарно. Ну, на то оно и лето, да, чтобы его вот так вот проводить. Здорово. Ну, мы с тобой сейчас будем гулять по нашему денежному хранилищу. У тебя будет минутка. Открываем ячейки по очереди, да. Можно забрать бонус от Озонбанка, 10 тысяч рублей. И также определенную сумму. Каждая ячейка открывается по очереди, но нужно быть аккуратным, потому что в какой-то момент может прозвучать сигнал «стоп». Если он с нами случится, то мы потеряем все деньги, да. Ты должен знать сумму, ну или довериться своей интуиции, на какой сумме остановиться. Ты готов?
3: Все понятно.
2: Все, супер. Я на секунду испугался, подумал, ну все, Эдуард убежал куда-то. Нет, все-таки, возможно, сегодня ты убежишь с деньгами. Погнали! Итак, первую ячейку открываем.
0: 230 рублей.
2: 230 рублей. Что делаем? Идем дальше? Я предлагаю
3: дальше
2: забрать деньги.
3: Идем.
2: И дальше? Ну, 230 дальше, маловато, да? Ну ладно, хорошо.
0: 1090 рублей.
2: 1090 тоже неплохая сумма. И тут кое-что еще
3: дальше
2: есть.
3: Идем.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага, а вот и бонус от Озонбанка. Да, уже в сумме 11 090 рублей, так? Дальше или забираем?
3: Дальше.
2: Дальше! Ну, хорошо.
0: Дальше. 2890 рублей.
2: 2890 рублей. Забираем или идем дальше?
3: А здесь, наверное, остановимся.
2: Здесь, наверное, остановимся? Ну, так и быть. Это абсолютно верное решение. Я тебя поздравляю, конечно.
3: Спасибо.
2: У нас есть выигрыш. Есть выигрыш 2890 рублей. И плюс бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. В сумме целых 12 890 рублей. Это победа, Эдуард. 20 890 рублей. Это победа, Эдуард. Это победа.

0: это еще с нами. Еще только 7 августа. Сколько всего может случиться впереди классного, яркого, жаркого. В том числе хиты Европе Плюс. В финале этого часа Гнарлс Бакли, Crazy. Сразу после Феликса Яна, Софи Элис Бекстер, Ready for your love. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Европа+.
7: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Джей-Зи, Гнайлз Баркли на радио номер один в России. Все подарки раздали, все деньги, все отдали нашим слушателям. И на следующей неделе тоже будем пробовать. У нас еще много всего, много чем поделиться. Поэтому оставайтесь с Европой Плюс. Больше хитов, больше музыки впереди.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве.
1: Европа, Европа плюс.
0: Прямо сейчас новости на Европе плюс, и Павел Беседин приветствуем.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Дептранс объявил войну таксистам-зазывалам. Уникальные объекты эпохи неолита нашли в Ленинградской области. И необычный вуз готовится к открытию в России. Далее подробности. Таксистов-зазывал выгонят из Внуково. Дептранс готовит новые ограничения, которые не позволят нелегальным перевозчикам работать в столичном аэропорту. В ведомстве отметили, что такие таксисты не только сдирают цены на свои услуги, но и работают без лицензии. Также бомбилы портят облик столицы, ведь они фактически первые, с кем невольно приходится контактировать туристам, прилетающим в Москву. Новые правила, кстати, распространят не только на аэропорт, но и на 10 столичных железнодорожных вокзалов. Стоит отметить, что на территории Московской области аналогичные ограничения действуют с 2025 года, когда нелегальных перевозчиков выгнали из аэропорта Шереметьево. Цифровые мошенники нацелились на любителей городских развлечений. Специалисты по безопасности предупреждают о том, что аферисты все чаще стали создавать сайты несуществующих парков и аттракционов. На сегодняшний день выявлено уже больше 300 таких порталов. Посетителей завлекают обещаниями бесплатных билетов и других бонусов, однако реальная цель преступников – заманить жертв в закрытый канал в мессенджере. После этого они с помощью методов социальной инженерии пытаются заполучить данные учетных записей пользователей и их платежную информацию. Будьте бдительны. Первый могильник эпохи неолита нашли в Ленинградской области. Археологи говорят, что в регионе раньше находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа впервые. Археологические раскопки на новом объекте пока не проводились. Специалисты ограничились разведкой, после чего поставили памятник на учет. Первый джазовый вуз может в скором времени появиться в России. РИА Новости пишет о том, что проектом занимается Игорь Бутман. По его словам, сейчас в стране есть учебные заведения с джазовыми направлениями, но этого недостаточно. Новый вуз должен готовить не только высококлассных исполнителей, но и музыкальных педагогов. Бутман добавил, что проект сейчас находится в стадии серьезной проработки. Специалисты готовят методические материалы, концепцию заведения, а также оценивают потенциальное число абитуриентов. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 81 рубль 41 копейка. Евро тоже прибавил, 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Summerton, Европе Плюс и Shades of Blue. 10 часов 18 минут в Москве. Пятница на календаре. Много всего хорошего впереди, так что продвигаемся не скучно под лучшую музыку. Впереди у нас Джей Шон, услышим Ride It. И через пару минут красивый трек от Алана Уокера Broken Strings на Европе Плюс.
1: Реклама. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли». Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
12: Европа Плюс.

0: Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. Посмотрим, сможет ли Кельвин Харрис забраться сегодня на вершину нашего чарта. Еврохит топ 40. Все вокруг да около ходит. На пятом месте сейчас. Но в 14.00 Алекс Манойлов начнет подводить музыкальные итоги недели. Обязательно подключайтесь. Послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. Пока же услышим French Montana, Max B, Ever Since You Left Me. И дождемся Tokyo Hotel, California Nights через пару минут.
1: Реклама.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставки, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
10: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.

0: Lindsay, это Yours London, Galaxy. В общем, проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Мощнейший взлет. Жель, Moving to the Sun. Номер один. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
14: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа градусы на Европе плюс, на ресницах. Ну, рядом уже выходные, так что настраиваемся отлично отдохнуть, по-летнему провести время под лучшую музыку, безусловно. Впереди у нас AJR, слышим Week и дождемся супер летний трек от DJ Godji и Джейсона Дерула «Мичико». Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
2: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66. Европа.

0: продолжается. Поэтому сегодня, кстати, вечером заряжаем летний вайб. Обязательно подключайтесь в 20.00. Только горячие летние хиты будут играть. Пока же ждем Sombra, слышим 12 to 12. И Леони и Кэллом Скотт тоже с нами через пару минут. Stay на Европе+.
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Мизмо, Hello. Джон Сами тоже здесь, Crystallized. Терис Уимс, Мистер Know-It-All. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
0: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comptogeta.t2.ru.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Plus, hello, 12 часов и 18 минут в Москве. Пятница, скоро скажем hello очередным летним выходным, отдохнем как следует, прогреемся и, конечно, все это под лучшую музыку от Европы Плюс. Впереди немного рок-ритмов, услышим Temper City, Self Aware и дождемся Алекса Уоррена, Fever Dream, совсем скоро.
1: Реклама.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
14: Европа.

0: На Европе Плюс и Fever Dream. Вещица по-прежнему в десятке лучших в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Ну, скоро узнаем, на каком месте она окажется по итогам этой недели. Ровно в 14.00 начнется Еврохит. Подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс вместе с Алексом Мануиловым. Пока же движемся далее вместе с Клан Карусель. Услышим Ride и дождемся магнетический трек от Балза. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
13: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: стратегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Плейлисты «Европа Плюс».
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Гороскоп.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
12: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс».
13: Подпишем.
14: Это Антон Камолов,
15: Артур и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем
14: договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.
18: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Клокс, да, часы тикают, очередной час этой пятницы подходит к концу, продвигаемся к следующий час, там еще больше классной музыки заряжаем, так что всем отличного дня, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: час дня в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс и Павел Беседин. Приветствуем.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Саша. Добрый день всем. Крупную спецоперацию провела ФСБ в Москва-Сити. Новую навигацию начали тестировать на Ленинградском вокзале. И в московском зоопарке пополнение. Далее подробности. Крупную спецоперацию провела ФСБ в бизнес-центре Москва-Сити. Там задержано более 20 работников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Таким образом, была пресечена деятельность 9 каналов вывода денег за рубеж. По данным Федеральной службы безопасности, эти каналы координировались из-за границы. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в нелегальных обменниках украинские колл-центры легализовывали деньги, которые были похищены у россиян в результате дистанционного мошенничества. Напольную навигацию начали тестировать на Ленинградском вокзале. Новые указатели показывают пассажирам выходы в город, путь к поездам дальнего следования, к ближайшим станциям метро и МЦД. По результатам тестирования будет организован опрос пассажиров, и если от них будет получен положительный отклик, то на вокзале установят указатели из термопластика, которые уже применяются на станциях метро. Напольная навигация выполнена в единой цветовой гамме с другими указателями. Ее разместили в тех точках, где пассажиры обычно принимают решение о дальнейшем пути следования. Роспотребнадзор рассказал о легальных местах для купания в Москве. Сейчас из 14 зон для купания разрешены 6. Вода в них соответствует всем санитарным требованиям. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Серебряный бор 2, Серебряный бор 3, Пионерский пруд и Большой городской пруд в Зеленограде. Еще 3 зоны отдыха работают без возможности купания. В московском зоопарке пополнение. Птенцы появились у 2 пар красных фламинго. Малыши уже находятся на Большом пруду вместе с взрослыми птицами. Правда, сейчас их кормят родители. Самостоятельно питаться они начнут позже, когда клюв приобретет характерную для этого вида форму. Кстати, это первое потомство птиц после завершения адаптации к новой экспозиции составу группы. Напомню, в 23-м году коллекцию фламинго разделили. Розовые птицы переехали в новую экспозицию авиарии, а красные остались у вольера красных волков. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 81 рубль 41 копейка. Евро тоже прибавил 94 рубля 6 копеек. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13.03. Всем отличного дня.

0: Мишель на Европе Плюс на Малиновой Луне. 13 часов 18 минут в Москве. Ну, все самое малиновое впереди. Продвигаемся в сторону уикенда. Летнего классного уикенда. Отлично отдохнем. Послушаем много классной музыки, в том числе. Впереди у нас Доминик Файк. Услышим Baby Doll. И дождемся Чент и Миша Миллер. Don't Leave Me. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Куда идем на выходной?
4: На день рождения, Добрострой!
3: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило!
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и Baby Doll. Подбираемся мы к выходным, поэтому, конечно, будет полезно узнать, что интересного можно в столице, как интересно провести время. Сейчас узнаем об этом в рубрике «Афиша» от Павла Беседина.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Привет, Паша.
2: Привет, Саша. Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит фильм «Последний богатырь. Колобок». Новая часть популярной сказочной франшизы. На сей раз второстепенный герой предыдущих выпусков, Колобок, становится главным, и зрители узнают историю его происхождения, хотят они того или нет. Сбежав от ведьмы, он мечтает обрести новое тело и случайно втягивает в опасное приключение неуклюжего деревенского пекаря Тихона. Вместе им предстоит спасти Белогорье. Режиссером фильма снова выступил Антон Маслов. Он сохранил фирменное сочетание фэнтези, комедии и современной интерпретации русского фольклора. В Москве с гастролями Казанский театр «МОН». В рамках фестиваля «Театральный бульвар» гости столицы покажут моноспектакль «Жизнь Энн» про бродячего артиста-клоуна, эдакого Льва Бонифация, из мультика которого все время окружали дети и требовали еще и еще. Артист Руслан Римана создает образ героя, который хранит свою историю в маленьком чемодане. Каждая вещь из него становится воспоминанием о детстве, любви, сцене и важных моментах в жизни. Спектакль построен на пластике, жестах и музыке, а зрители становятся полноправными участниками истории. Как говорят авторы, это веселый и праздничный, в то же время трогательный и лиричный спектакль, который заставит каждого испытать настоящее счастье. Начало в 7 вечера, играют на Чистопрудном бульваре, вход свободный. Галерея Make Me Happy представляет выставку «Неуловимое настроение». Проект паблик-арт-художницы Марины Звягинцевой исследует эмоции, которые сложно описать словами, но легко почувствовать. Экспозиция начинается с уличного арт-объекта «Вдохновение» на Малой Никитской, а затем продолжается в пространстве галереи. В основе большинства работ авторская техника художницы, когда краска наносится на движущуюся воду, а затем переносится на холст. Среди главных экспонатов инсталляции под названием «Душ эмоций» и «Скрытые эмоции», которые проявляются всего на 15 секунд после прикосновения зрителя. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс». Европа плюс.

0: Джон Саммит на Европе Блюз и Shades of Blue. Отличные танцевальные ритмы. Ну, завтра, кстати, подкинем еще больше отличной дэнс-музыки. Завтра суббота, поэтому вечером подключайтесь к Residents в 22.00. Вечеринка начнется. Пока же движемся далее вместе с Another. Слышим Talk to You и дождемся Алана Уокера Broken Strings через пару минут.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
8: Европа Плюс.

0: Отлично, продвигаемся далее в эту пятницу. Скоро начнется обратный отчет лучших песен Европы Плюс. Буквально через 10 минут здесь Алексей Манулов и Еврохит ТОП-40. Покажет до финала часа Wizkid, Stinky Diggy и дождемся шоу Only You совсем скоро.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Европа Плюс.ру.
7: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Категорически приветствую всех, кто слушает сейчас Европа Плюс. Как всегда в это время и абсолютно точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди 120 минут и 40 лучших хитов недели. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы начнем обратный отчет лучших хитов, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Лучший старт. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Who knew love can be so bizarre?
0: Мощнейший взлет. Жель. Moving to the sun. Номер один. Tame Impala и Jenny. Dracula.

0: это была Hello, это Evans, 39 на 40 место на этой неделе, а вот на 39 строчке дебют, да, стартует впервые у нас в хит-параде Тима Белорусских, и его трек называется «Просто и понятно мысли».
1: 39 место. Дебют недели.

0: с вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И вот у нас новинка. Сегодня в чарте на 39-й ступеньке впервые появляется Тима Белорусских «Мысли». Что касается ближайших минут, то не пропусти топ-ньюс недели, а также хит, который 5 раз был у нас в чарте на первом месте в 2018 году. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38-м месте клан «Карусель» «Ride». Номер 37. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights, glowing like a flame.
0: С 34 на 36 Kungs, Galaxy. И плюс две строчки у Остин Ричард Пост, он же Пост Малон. Прямо сейчас Cold.
2: 35 место.

0: тяжелым вариантом. AC/DC, Motley Crue, Twisted Sister. В общем, Post Malone, такой мощный музыкальный фундамент.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 сегодня French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
0: С 26 на 33 Желли Солто, Джамайкен, бам-бам. А выше на одну ступеньку на 32-м градусы на ресницы. У следующего хита плюс 5 ступенек, возможно, при твоей как раз поддержке на europaplus.ru. Это Дэйв и Тэмс. Слушаем Rain Dance.
2: 31 место.

0: из One Direction, а дело было в 2015 году. Зейн Малик стал первым британским исполнителем, который с дебютным сольным альбомом Mind of Mine и синглом Pillow Talk занял первое место в чартах и Великобритании, и США. В общем, Зейну есть чем гордиться. Ну а у нас впереди номер 29, это Bruno Mars, I Just Might. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Трэвис Скотт признался, что вдохновлялся Oasis, Ван Хэлен и Daft Punk для своего нового альбома. Рэпер хочет, чтобы его музыка звучала и покоряла всех. Трэвис Скотт также мечтает об Оскаре и заявил, что продолжит актерскую карьеру. Сэм Смит выпустил второй сингл «Oh Mother» с грядущего альбома «Hazel Eyes». Песня записана с хором из 28 человек и посвящена божественной женской энергии. По словам Сэма Смита, хор символизирует гнев матери, наблюдающей за предательством своего ребенка, и олицетворяет, цитата, «женскую энергию». В сентябре Сэм Смит даст 10 концертов в Великобритании, а новый альбом должен выйти 21 августа. Группа Cat's Eye выпустила клип на песню «Animal», и в нем снялась сама Деми Мур. В клипе она появляется в роли строгого критика, безжалостно отвергая выбор нарядов участниц, когда те в панике ищут идеальный образ. «Animal» — это второй сингл с грядущего мини-альбома группы Wild, который выйдет 14 августа. А уже 12 августа в кинотеатрах мира стартует показ документального фильма «Cat's Eye Wild Hearts». Объявлен звездный состав «Аллеи славы 2027». В списке 32 имени, среди которых Педро Паскаль, Кеке Палмер, Лиза Кудроу, а также первый совместный дуэт сестер Фаннинг. Музыкальные категории – Кэрол Джи, Дэвид Гетта, Лил Уэйн, Сиа, Линкин Парк и Реймонс. Точная дата церемонии пока неизвестна.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг!
13: Билеты в продаже. 0+.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
15: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
16: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: популярен на Гавайях, как маленький Элвис его называли. Он подражал Элвису Пресли, а в 6 лет он уже снялся в фильме «Медовый месяц» в Лас-Вегасе, где сыграл юного Элвиса. Ну, вообще, конечно, по идее, надо было его назвать, сделать псевдоним Элвис Марс, но вот получилось Бруно Марс, и тем не менее. Бруно Марс плюс две строчки. Ну, а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Это Ариана Гранде, у которой недавно закончилась североамериканская часть ее тура. Впереди 10 концертов в Лондоне. Ну, а этот трек, который может стать у нас суперхитом, называется «Petal».
1: Еврохит ТОП-40.

0: летит или нет? Вот в чем вопрос. Ариана Гранде, которая на эмоциях, правда, она признала, что это решение не было импульсивным, а заявление, точнее, что она хочет взять перерыв в своей карьере, но потом, правда, опровергла все это дело. Педал, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2018 году 5 раз был на первом месте у нас в чарте. One Kiss, Келвин Харрис и Дуа Липа.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

отличный трек, отличный хит. Неудивительно, что в 2018 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс был 5 раз выше всех. 5 раз на первом месте. Калвин Харрис и Дуа Липа «One Kiss». Дальше лучшие хиты недели. И возвращаемся к обратному отсчету. Плюс 2 строчки у Тиесто «Beautiful Places».

0: Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. И за 10 дней с 30 на 28 место Тиесто, Beautiful Places. Впереди уже номер 27. И сегодня здесь тормознули Байди, Хчо и Мод. Ждем Шаде. С вами Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6. ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: 27 место, Еврохит Топ 40, Европа Плюс, по Индиях, Чо и Мот, Шаде. Кто вышел, у кого было чуть больше голосов, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Следующая ступенька под номером 26, и здесь Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 23 на 25 Russian Rough, Alejandro и Wizkid.

0: Классово на 23-е за неделю. Алеф Арман Бари. Так, а вот на 22-й строчке тот, кто в 17 лет уже начал карьеру диджея под псевдонимом Chris the French Kiss. Но сейчас все его знают как Боб Синклар. Боб Синклар и Кайза впереди. I can't wait.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте Европа Плюс.

0: 95. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: душевная история. Мне кажется, имеющая право на большой успех, в том числе и у нас в чарте. Поэтому ждем, конечно, Take Me There в хит-параде Европа Плюс. А это Da T.
1: Европа Плюс New. Новые хиты прямо сейчас.

0: продолжаем движение к вершине чарта Европы Плюс. Впереди у нас лучшая двадцатка. Еще один еврохит-прогноз. Очень крутой, очень классный у нас на ближайшие минуты. Но не забудем про хит, который в 2017-м 48 недель был в хит-параде Европы Плюс. И, конечно, узнаем, это главный вопрос, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде чем мы узнаем, кто на 20-й ступеньке, вспомним о крутой новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели на 39-м месте Тима Белорусских «Мысли».
2: За что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом.
0: А вот этот хит продержался у нас в чарте 23 недели. Биби Рекса и Феста с «New Religion». Что касается вершины, то пока на первом месте Тейм Импала и Дженни «Дракула». Дракула и сегодня может быть выше всех, но не забегаем вперед, все по порядку номеров. На экваторе на 20-й строчке хит, который уже 17 недель у нас в чарте находится, называется он «Stay».

0: денег за неделю. Ну а лучший взлет, самый стремительный взлет еще только впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я строчка. John Summit. Shades of Blue. С 13 на 17 за неделю. Alan Walker. Broken Strings. На 16-м The Second Voice

0: 17 на 14 место на этой неделе в Еврохитов 40 Европ плюс Бауза Магнетик. Ну а впереди уже у нас топ ньюс недели. Вспомню хит, который 48 недель был у нас в чарте в 2017 году. И намечается очень интересный Еврохит прогноз. Хит, который мы ждем в чарте в ближайшие недели. Все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз номер 11, сегодня 13 место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, wait no call.
0: А вот на 12-м остановились DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. Ну а с 22 на 11 плюс 11 ступенек, это взлет недели, самый стремительный. Здесь та, кто за свою карьеру продала около 300 миллионов альбомов и заработала на турах более миллиарда долларов. Неудивительно, что она попала в книгу рекордов Гиннесса как самая коммерчески успешная певица в истории. Мадонна и не одна, вместе с Мартин Гаррикс, прямо сейчас Bizarre.
2: 11 место.
1: Взлет недели.

0: Ворон. Впереди, через несколько минут, Фива Джим. Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Куда идем на выходной?
12: На день рождения, Добрострой!
13: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
15: И на вкусняшки хватило!
16: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
17: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: интересом в голосе. Алекс Уоррен, Фива Джим, с 9 до 10 места на этой неделе. Ну, а следующий хит в 2017 году, 48 недель, был у нас в чарте. Серьезные ребята, Калео, вспоминаем Way Down We Go.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: 48 недель в Еврохит Топ 40, Европа Плюс в 2014 году. Ну а следующий трек только стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Называется Hit What If. Это Нептуника.
1: Еврохит

наш Еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс. Надеюсь, уже в самые-самые-самые ближайшие недели. Ну и, разумеется, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели этой. И с 8 на 9 место Маршмелло, Portugal The Man. Отличный хит. Называется он Phoenix. 9 место.

0: 8 на 9 место Marshmello и Portugal The Man Phoenix. А вот на 8 строчке Teddy Swims Mr. Know It All. Мы ждем ближайшие минуты, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней.
1: Топ-ньюс недели.
0: Бритни Спирс подумывает о новом бизнесе. Недавно она призналась, что хочет делать свечи и мыло, и даже готова ради этого удалить аккаунт из соцсети. Идея появилась во время восстановления после травмы. Сама Бритни признается, что это ее способ, цитата, «стать добрее к себе». В общем, Бритни продолжает подогревать интерес к своей персоне. Жаль, что не музыкой, а разными интригующими заявлениями. На концерте Ашера в Нэшвилле произошел неловкий момент. Ашер пригласил на сцену фанатку для исполнения песни, но та не проявила должного интереса. Зрители освистали девушку, но она позже объяснила, что не ожидала такого внимания и просто хотела досмотреть шоу. Этот инцидент вызвал споры в сети о праве фанатов вести себя на концертах так, как они хотят, не прислушиваясь к призывам артистов. Натали Имбруглие поблагодарила Оливию Родриго за то, что та пригласила ее на сцену в Лондоне, чтобы вместе исполнить хит «Торн». Трек 90-х вновь стал популярным среди молодой аудитории. Натали Имбруглие также призналась, что ее не забывают и другие звезды, в частности, Грейси Абрамс и Камила Кабе, которые недавно исполнили «Торн» в Австралии. Ариана Гранде подала в суд на группу хакеров, которые годами похищали ее материал, взламывая аккаунты коллег от продюсеров до фотографов. Украденное — десятки песен, кадры с видеосъемок и личные фото. Все это потом продавалось в сети. Только в 2023 году было похищено 45 еще не выпущенных треков. Ариана Гранде намерена через суд установить личности хакеров и перекрыть каналы утечек.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: нему около 6 лет. Нам в школе преподаватель предложил ему записаться в кружок, в театральный кружок и петь в хоре. Мама сначала была против, но потом, после первого же выступления сына, признала, что он рожден для сцены, не ошиблась. Терри Свимса, мистер Know It All, с 7 на 8 место. Ну и через несколько ступенек уже самая вершина. Кто будет сегодня круче всех?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмая ступенька на финише недели. Джонни и Федук. Лето. С пятого на шестое перемещаются Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Satisfy минус один. У следующего хита плюс один. Такой вот баланс сохранения в чарте Европы плюс. Медуза. Don't wanna go home.
1: Пятое место.

0: Swim, BTS со второго на четвертое место. Ну а у нас впереди уже лучшая тройка недели. И есть перемены, есть изменения. Потому что, хотя бы потому что с первого на третье Tame Impala и Jenny. Впереди Джакила.
1: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
7: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
6: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

пишет, записывает, исполняет и продюсирует всю музыку. С 1 на 3 Дракула, а вот с 4 на 2, то есть на подъеме небольшом, Кюжель. Прямо сейчас Moving to the...

0: Ну а впереди она вершина, вершина Еврохитов 40 Европ плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей лучшей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: На 10-м Алекс Уоррен, Fever Dream. 9-е место Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Номер 8. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 10 на 7. Джонни и Федук, Лето. Шестое место. Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Шестого на пятое. Медуза, Don't Wanna Go Home. Со второго на четвертое уходит группа BTS, Swim. В прошлый раз вершина, но сегодня третье место. Тейм Импала и Дженни, Дракула. Номер два. Хьюжель, Moving to the Sun.

0: сегодня номер один на самой вершине. Timber City, Self Away.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40. Первое место.

0: и непринужденно с 3 на 1 место Denver City Self-Away. Ну а следующие итоги у нас уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru, и там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не забывай про наш подкаст.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: пауза на Европе Плюс. Но, собственно, клип тоже получился таким же простым, понятным и, главное, ненавязчивым. 16:20 в Москве. С вами Европа Плюс и я, Алексей Мануйлов. Всем отличной пятницы под лучшие хиты.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
9: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 50.
1: Европа Плюс.

0: легких мыслей. Напомню, сегодня впервые Тима у нас в чарте в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Начало положено на 39-м месте. Старт, да, взят на 39-м. Завтра мы еще раз пройдемся, конечно же, по ступенькам хит-парада Европе Плюс и начнем, как всегда, в 16 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор.
7: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Ольга с грустным сюжетом «Положи на место». Группа Айова и целые зашкаливающие эмоции у нас сейчас. Айова, мы, называется так этот трек. 16.50 в Москве. До конца этого часа на Европе Плюс. Сначала Сабрина Карпентера, затем Бейонсе. И, пожалуй, один из ее самых ударных и лучших хитов. Впереди «Хэллоу».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. GX50 Plus. Моя движущая сила. BLG.

0: всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс.

0: танцевальный такой хит, и звучит так масштабно, согласись, это Hello, Beyonce на Европе Плюс в конце этого часа. Ну, Tokyo Hotel уже на старте следующего, ждем California Nights.
1: Европа Плюс Урбан, то, что хочется слушать.

0: Без заботы пятницы в Москве 17:00. Европа плюс. На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Минцифра сегодня опровергла планы ограничивать доступ детей в соцсети. Второй пакет антимошеннических мер уже позволяет операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт по инициативе родителей. Ведомство подчеркнуло, что меры направлены на защиту несовершеннолетних от мошенников, кражи данных и продажи аккаунтов, а не на ограничение цифровых возможностей. При этом запрет не коснется сообщений от государственных информационных систем, для которых уже предусмотрены дополнительные механизмы безопасности. Россия планирует провести в августе консультации по соглашению о групповом безвизовом режиме с Вьетнамом. Это позволит нарастить въездной турпоток. Групповой безвизовый режим будет работать для въезда граждан Вьетнама в Россию, однако сроки пребывания еще не определены. В первом полугодии текущего года количество поездок граждан Вьетнама и Турции в Россию выросло на 30-40%. Подобное соглашение планируют заключить и с Индией. И компания Warner Brothers в своем отчете сообщила, что премьера пятой части «Матрицы» состоится не раньше 2028 года. Сценарий для фильма пишет режиссер Дрю Годдард, а возвращение Киану Ривза и Кэрриэн Мосс официально пока что не подтверждено. Детали сюжета держатся в секрете, а работа над проектом продолжается. Первая «Матрица», напомню, вышла в 99-м году. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Элтон Джон отметил 36 лет трезвости. На снимке в соцсети он с бокалом безалкогольного вина его же бренда. Борьбу с зависимостью Элтон начал в 90-м году, не раз признавая, что без этого его бы уже не было. Что касается нового альбома Элтона, то он выйдет в начале 2027 года. Из-за проблем со зрением Элтон Джон впервые поменял подход к записи. Сначала он пишет музыку, а затем тексты. Кэрол Джи выпустила новый альбом. Релиз как раз сегодня, 7 августа. Певица назвала его своеобразным продолжением тура и призналась, что через музыку обрела смысл жизни. Недавно, напомню, Кэрол Джи получила премию International Artist Award of Excellence на American Music Awards. Майли Сайрус подписала контракт с Atlantic Records после ухода из Колумбии. На новом лейбле она окажется в одной компании с Coldplay, Bruno Mars и Charli XCX. Ранее, напомню, Майли выпустила два альбома с Колумбии, включая Endless Summer Vacation. А сейчас намекнула, что следующий проект будет чрезвычайно экспериментальным. Ариана Гранде подала в суд на группу хакеров, которые годами похищали ее материал, взламывая аккаунты коллег от продюсеров до фотографов. Украденное — десятки песен, кадры с видеосъемок и личные фото. Все это потом продавалось в сети. Только в 2023 году было похищено 45 еще не выпущенных треков. Ариана Гранде намерена через суд установить личности хакеров и перекрыть каналы утечек. Star News! И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News!

0: Чива Джима на Алекс Уоррен, который удержался, напомню, в лучшей десятке сегодня в Еврохит ТОП 40. Как раз Алекс точно на 10-м месте сейчас. Ну а завтра в 16.00 по московскому времени мы еще раз пройдемся, пробежимся по ступенькам хит-парада Европы Плюс. Так что не забудь.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
15: Плюс.

0: Но и, по-моему, никогда не унывающий, всегда с таким зарядом здравого, что ли, позитива, позитива. Дуэт Offenbach впереди на Europe's Overdrive.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: сочетающим двух названием «На малиновой луне». Вот так вот. 17:49 в Москве. Всем отличной легкой пятницы и, конечно, таких же предстоящих выходных вместе с нами с Европы Плюс.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
12: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии

0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: звезда Моррисон «Goodbye». Но с Гленом, конечно, не поспоришь. «Goodbye» говорим этому часу на Европе+. Плюс. И идем в следующий, где еще больше хитов, еще больше музыки. Всем отличной легкой пятницы.
1: Европа+. Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: пятница, уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, какие последние новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Минцифры не рассматривает разработку отдельного мессенджера в госуслугах. В России резко выросли продажи физических криптокошельков, и компания «Лего» анонсировала выход нового набора по «Гарри Поттеру». Подробности далее. Михаил Мишустин заявил, что утверждение соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС запустит единые правила работы маркетплейсов. Это защитит интересы продавцов и покупателей. Для бизнеса будут действовать понятные правила, граждане получат доступ к более широкому ассортименту продукции на маркетплейсах 5 стран-участниц Союза. Соглашение призвано унифицировать требования к трансграничной электронной торговле и упростить процедуры для участников рынка. Минцифры не рассматривает разработку отдельного мессенджера на базе госуслуг. При этом перед ведомством стоит задача по расширению портала до масштаба большой социальной медиаплатформы. Новая продуктовая концепция будет представлена в закрытом режиме. Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко допускали появление на портале функций соцсетей, включая семейные чаты. Столичные студенты и школьники отправились в большую арктическую экспедицию на мыс Челюскин. По словам заммэра Анастасии Раковой, в течение 2 недель они будут проводить научные исследования и заниматься реставрацией мемориала полярника. Участниками экспедиции стали ребята, показавшие лучшие результаты в многоэтапном отборе. Они писали арктический диктант и участвовали в учебно-тренировочных сборах в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года. В России резко выросли продажи физических криптокошельков. Во втором квартале в одном из магазинов электроники их продажи увеличились на 107% по сравнению с первым, а на маркетплейсах за первое полугодие на 84%. Средняя цена устройства составляет около 8 тысяч рублей. Чаще всего приобретают модели с NFC-модулями и резервными картами. Рост спроса происходит на фоне подписанного президентом закона о легализации криптовалют в России, который признает цифровые валюты имуществом и вводит требования к их обороту. И компания «Лего» анонсировала выход нового набора по «Гарри Поттеру». Его название — «Министерство магии. Коллекционное издание» из почти 3500 деталей. Релиз запланирован на 1 сентября. Модель высотой 51 сантиметр и шириной 35 воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти», включает 14 мини-фигурок, персонажей, включая Гермиону, Рона и Волан-де-Морта. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар — 81 рубль и 40 копеек, евро — 94 рубля и 6 копеек. Это все новые. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: хвост этого трека в нашем Еврохит ТОП-40. Да, подтянулись эти ребята. Будь здоров, Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Прямо сейчас на радиостанции номер один в России. В общем, две недели и 11 место. А до этого 22 строчка. То есть один с позиции вверх. Очень круто. Ну и мне кажется, такими темпами, ну сколько, еще одна неделя, и эти ребята будут лидерами нашего хит-парада. Возможно. Но не без твоей помощи. Опять же, повторю, europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, голосуй, счетчики по нулям уже можно. Ну, а если ты пропустил сегодня обратный отчет, завтра мы для тебя это повторим с 16 до 18. Ну и смотри все это на Муз-ТВ завтра в 11.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинос» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Все верно, лето. И это лето ты проводишь с радиостанцией номер один в России. Это Джонни Федук на Европе Плюс. В столице уже 18:34. Ну и, конечно же, летние хиты сегодня обязательно будут, потому что я приготовлю для тебя летний вайб. В 20 с нами по Москве все случится, поэтому не пропусти этот момент, будет классно.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
12: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206660.

0: Европе Плюс прямо сейчас. Классный трек. Ну, я лично ставлю десятку по пятибалльной шкале. Ну и, естественно, обещаю, что впереди еще много суперхитов. Will.i.am, Ava Simmons и This Is Love. Но прежде Камрад с суперхитом Be Mine. Оставайся с радиостанцией номер один в России. Идем вперед.
1: Реклама.
2: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 7 вечера в Москве. Начнем час новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. Минпромторг заявил, что не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. В общественной палате предложили сокращать рабочий день из-за жары. И пенсионер из Тольятти сам обманул мошенников. Подробности далее. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабских Эмиратов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Разговор носил конструктивный и дружеский характер. Лидеры подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового российско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурных сферах. Стороны также затронули вопросы координации усилий в рамках международных организаций. Минпромторг заявил, что пока не планирует сокращать перечень товаров для ввоза по механизму параллельного импорта. Было отмечено, что перечень останется в том виде, в котором был отредактирован в последний раз и вступил в силу в мае текущего года. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с рынка ряда иностранных брендов и компаний. Из обновленного перечня, который начал действовать с конца мая, был исключен ряд товаров, а также позиций, касающихся ноутбуков и компьютеров. В общественной палате предложили сокращать рабочий день сотрудников до 6 часов при аномальной жаре выше 30 градусов. Это должно происходить, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда. А в случае экстремальной жары предлагается сокращение до 5 часов. Также рекомендовано переводить часть сотрудников на удаленный формат работы. Такая мера стала бы способом защиты здоровья и безопасности работников, особенно с учетом прогнозируемой жары. Российские туристы в августе этого года массово устремились на отдых в Турцию и Египет. Эти страны остаются лидерами по продажам, при этом внутренний туризм уступил позиции. Впервые пятерку популярных направлений вошел Вьетнам с долей 7,4%, а интерес к Китаю за год вырос вдвое с 2,5% до почти 5%, тогда как доля Абхазии снизилась на фоне роста спроса на другие зарубежные курорты. И пенсионер из Тольятти обманул мошенников, передав курьеру вместо 2,5 миллионов рублей пакет с нарезанными газетами и журналами. В МВД отметили, что 77-летний мужчина вовремя распознал схему аферистов благодаря бдительности и смог сохранить свои сбережения. В ближайшее время организаторы мошенничества предстанут перед судом, а мужчине удалось сохранить свои деньги. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 82 рубля и 17 копеек, евро 94 рубля и 84 копейки. Это все новости. Далее на Европе+. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: лидерство в нашем хит-параде. Сейчас, по-моему, на третьей позиции, что тоже достаточно неплохо. Сколько он там в общей сложности? Недели 4, наверное, да, продержался на вершине. Это, конечно, круто. Круто, я думаю, что не в последний раз Кевин там появляется. Будем ждать на еще чего-нибудь. Ну и теперь на очереди ребята, которые еще только двигают в сторону вершины нашего хит-парада. И мною любимый проект The Bouncer, Magnetic.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
15: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
16: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Дуалипа и Магнетик на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 19:36. Привет всем, кто влился в нашу компашку пятничную. Здорово. Надеюсь, что с работы разобрались. Кто-то сейчас, наверное, в сторону дачи пилит с открытым окном. Ветер, музыка здоровская, лето. Ну классно же. Кто-то домой чилит, идет. Тоже возможно. Кто-то где-то в кафе. Неважно где ты. Главное, чтобы ты получал удовольствие, слушая отличную музыку. Кстати говоря, из удовольствий впереди огромное количество всего, но хочется особенно отметить летний вайб, который стартует уже в следующем часе. Вот это не прозевай.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 20-66-66. 20-66-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ванесса Барретт и Ла Диди. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. 19:49 в Москве. Привет всем, кто отработал эту неделю. Да, и сейчас в счастливом состоянии движется в сторону выходных. Делать это будем дальше вместе и с солнечной музыкой, потому что летний вайб на подходе. В 20 с нулями стартует.
1: Реклама.
2: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт», и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: финале первого часа летнего вайба на Европе плюс. Спасибо за это Сэму Фелду, Лукасу и Стиву. Summer on You, кстати говоря, это не последние люди в музыкальной сфере, в танцевальной сфере. В DJ Mag Top 100 они высоко. Ну и, кстати, дальше еще больше хитов и больше музыки. Летний.
1: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

Плюс стартует прямо сейчас. Меня по-прежнему зовут Фомин, и я зову тебя остаться со мной. Думаю, что и другие тебя зовут куда-нибудь. Пойдем сюда, пойдем туда. Не ходи, оставайся. Ну, либо возьми меня с собой и лучшую мировую музыку для того, чтобы было хорошо всей компании. Это было бы здорово. Так вот, о летней музыке в этом часе будет много, потому что летний вайб, потому что настроение, потому что пятница, в конце концов, можно отдыхать и расслабляться после трудовой недели. А вообще неделя лично у меня была, ну, жесткой. Просто я

Night Feels. Прежде появится Milky, Just The Way You Are. Ну а стартуем с отличной истории для того, чтобы взбодриться, настроиться на... Ох, веселую ночь, почему бы нет? Yeah, yeah, years. Так называется этот проект. A-Track, Head Will Rock. Прямо сейчас в твоем приемнике. Погнали!

Марко и Night Fields прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну вот что отражает наше нынешнее состояние, да, ночные чувства. И, собственно, в Москве становится все темнее и темнее. Но от этого становится даже как-то интереснее, что ли, потому что впереди выходные, и эту ночь можно провести где угодно, с кем угодно. Да, ну, я имею в виду, конечно, про любимых, родных и близких. И, естественно, не просто так выйти на улицу, найти кого-нибудь и с ним провести эту ночь. Хотя и это тоже, наверное, не исключено. Я не знаю, может быть и такое случится у кого-то сегодня. Ну, а точно может случиться с тобой в ближайшие 15. Отличный трек от Мадонны и Мартина Гаррикса. Это люди, которые, ну, достигли просто высоты невероятной, недосягаемой. Поп-королева, ну а также вместе с ним и диджей, который несколько лет кряду занимал первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс Bizarre очень скоро появится. Ну и классный трек от Jamie XX и Robin Life. Это вообще бомба. Это вот бомбовый трек, который я рекомендую послушать абсолютно всем.

Вот эта история, и эта история здесь на Европе Плюс только что. Мадонна, Мартин Гаррикс, ребят, которые точно знают, как должна звучать современная поп-музыка. Ну и, собственно, они записали классный хит, который, мне кажется, этим летом точно должен добраться до первой строчки нашего Еврохита. Пока же у нас лидеры другие. Отличный трек от Temper City, если кто-то подзабыл, Self-Aware. Если ты сегодня пропустил обратный отчет, не переживай, завтра мы повторим для тебя это дело с 16 до 18 здесь на Европе Плюс. Ну, еще можно будет посмотреть это все дело на Муз ТВ в 11 завтра. Ну а летний вайб продолжается. Дом Дола и Saving Up, прежде MGMT. Ну и история, которая, мне кажется, выше всех похвал. Обожаю этот трек, и у меня даже есть пластинка с этой историей под названием Kids. Уже скоро. Летний вайб.

вечера прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Ну, это просто пушка-бомба. Дом Дола и Saving Up. Ой, хорошо. Ну что, продолжим слушать классную музыку, отдыхать и расслабляться. Этой пятницы Гаудина и Crystal Waters, Destination Unknown, но прежде Мишель, Austin Miles и Unbound здесь в летнем вайбе. Будь с нами.

0: Какой классный финал летнего вайба на Европе Плюс в эту пятницу. Гаудина, Crystal Waters и Destination Unknown. Ну что, прощаемся с вами, наверное, до понедельника, но прощается летний вайб, а музыка-то будет здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любое время подключайся и слушай любимые истории. Ну а летний вайб вернется в понедельник в 20 с нулями по Москве.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

свежий трек в нашем эфире, который мне очень нравится. Серьезно. Айова, мы. На место, и ты это обязательно услышишь в полном объеме уже скоро здесь, на Европе+.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Европа Плюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Федук и лето на Европлюс. Прямо сейчас в столице 23-20, и лето действительно продолжается. Завтра в столице обещают хорошую погоду, 26 днем. Ну, немного солнца, облачка, да-да-да, все это красиво, все это классно, все это по-летнему, и, естественно, это можно украсить еще и лучшей мировой поп-музыкой, если ты начнешь новый день вместе с нами, потому что завтра ожидается много всего, причем с самого утра. Если нужна более подробная информация, заглядывай на наш сайт europaplus.ru и выясни абсолютно все.

0: всех, абсолютно всех с финалом рабочей недели. Всем хорошего грядущего уикенда. Ну и остаемся с Европой Плюс. Кто спать не собирается, будем отлично проводить время и слушать любимую музыку. В ближайшее время здесь красотка Ava Max с треком My Oh My, чуть раньше DJ Marshmello и Portugal Women, танцевальная вещица Phoenix и электронный проект Vice с работой Wait. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем и отличной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

музыкальных тем этого лета. Meet Me in the Dark, трек от итальянского проекта Ave, который каждый раз поднимает настроение до максимума. И надеюсь, что этот хит прочно обосновался в твоем плейлисте. Окей,

Я думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что если кто и умеет создавать мировые тренды, так это Мадонна. А если добавить королеве поп-музыки одного из главных диджеев планеты Мартина Гаррикса, то получится вот такой крутой, стильный, бизар, классный хит только что здесь, на Европе+. Их первая

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

станции номер один в России, в столице. Да, 1:33, жаркая летняя ночь продолжается. Наслаждаемся погодой, выходными и, конечно же, лучшими мировыми поп-хитами. В ближайшие 15 минут здесь Келин Харрис, Джейзи, танцевальный хит Satisfy, еще к нам присоединятся диджей Годжа и Джейсон Деруло. Услышим солнечную вещицу Мичика и услышим парней из Германии, за которыми далеко не, не последнее слово в мире электронной музыки. Алеф Арбин, Рене Миллер, трек Body Talk через 3 минуты на Европе+.

Джулии Чёрч, и получилось очень-очень даже круто. Shades of Blue только что на Европе Плюс. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут KDDK с хитом Bambalea. Еще предлагаю послушать немного хип-хоп музыки, French Montana и Maxa B, трек Ever Since You Left Me, а еще очаровательную девушку и мега-талантливую певицу Оливию Дин, хит Man I Need. Не пропусти!

Деле он обязательно ворвется в наш Еврохит, но, увы, увы, пока остался в листе ожидания, и ничего страшного, на самом деле, в этом нет. Да, поддержим парня голосами на нашем сайте europaplus.ru, и в следующую пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. А кто вчера пропустил итоги этой недели, то не расстраиваемся. Сегодня Алекс Манулов все повторит, слушай, Еврохит ТОП-40 с 16 до...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

нашего еврохита Temper City Self-Aware. И это далеко не все, что нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.